тяжелых расставаниях Baby Doll и Dominic Fike на Европе Плюс, которую, кстати, хочу напомнить, ты всегда можешь слышать не только в своем приемнике, а еще и в нашем новом приложении Radio Hub, в котором Европа Плюс звучит в режиме 24/7. Плюс там же ты найдешь все наши подкасты и все наши музыкальные потоки разных стилей. Так что заходи на сайт europaplus.ru, скачивай и смело пользуйся в любое время, в любом месте. Я же пока расскажу, что услышим далее. Предлагаю вниманию Russian, Рао Алехандро, Wizkid, хит Понга. Также послушаем гуру электронной музыки Тиеста в компании Брианны Грейс, трек Beautiful Places, но прежде на Европе Плюс акцент сэра и Миша Миллер с работой Don't Leave Kylie. И не забудь, когда проснешься сегодня утром, то следуй вот этому правилу.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Немного счастья всем тем, кто сейчас с Европой Плюс. Понга, Russian Raul Alejandro и Wizkid в наших динамиках, столице 3.33. Меня зовут Олег Шишкин. Салют всем, кто не спит. Обещал быть здесь я ровно до 6 утра, и слово свое сдержу. И также, как и обещал, буду всех радовать лучшей музыкой нашей планеты. В ближайшие 15 минут услышим проект The Second Voice и Let Me Be, красотку Holy Moly, хит Talk To You Later, и добавим сюда Кунгс и Теофилос Лондон. Тема в жанре Dance Galaxy буквально через 3 минуты на Европе Плюс. Европа Плюс. If you don't like something.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Да, дальше больше. Больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За эти 30 мы услышим Marshmello, Portugal Women, Phoenix.

Титаны мира диджейнга Алан Уокер, Broken Strings. Вот такие планы. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

0: Голый мэн в наших приемниках, которые очень сильно нуждаются в твоем голосе на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. В эту пятницу ребята наконец-то прорвались в чарт, стартовали с 30-й строчки и наверняка были бы рады оказаться гораздо выше в финале следующей недели. Поэтому, если тебе нравится хит, то заходим на сайт и жмем сердечко напротив. Я же пока расскажу, что услышим далее. Побалуемся немного ракешником, послушаем Tokyo Hotel, California Nights и девушку, которая за свою относительно небольшую карьеру уже смогла заполучить статуэтку Грэмми. Chapel Roan, Good Luck Babe и Алекса Уоррена. Fever Dream.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда на очереди Джей.

что есть, то есть. Эти парни определенно знают толк в рок-музыке. Братья Каулица, они же Tokyo Hotel на Европе Плюс и California Nights. В Москве 4:34. Напомню, что сегодня воскресенье, выходные продолжаются. И напомню, что сегодня на Европе Плюс шоу Weekend Star. И на этот раз в гостях парень, который со сноубордом на «ты», участник Олимпийской сборной России Влад Хадарин. А это говорит об одном. Интервью будет предельно интересным. Александр Генерозов начнет ровно в 17 по Москве. Не забудь в это время включить Европу Плюс. А пока продолжим действовать в режиме больше хитов и больше музыки. На подходе Ваня Дмитриенко и мощнейший хит «Ртуть», «Хужель» и «Солта», «Джимейкан» и проект «Airbooks», тема «Graceland».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сторону, только суперхиты и ничего лишнего. И список на эти полчаса следующий. K-Pop Idol, BTS, Swim. Хали Фарвин, Рене Миллер, электронная тема Body Talk. И послушаем немного R&B из Нигерии, David M's Rain Dance. Это далеко не все, что Европа Плюс приготовила для тебя на эти 30, так что не уходи далеко.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: не повредит абсолютно, еще бы погода порадовала высокими температурами. Ну, это я про Москву, конечно, чтобы мы дружно наконец-то поплавали. Но надеюсь, что в твоем городе погода отличная. Swim — это BTS на Европе Плюс, и на этом останавливаться не будем. Впереди еще несколько улетных треков, которыми хочу всех порадовать. Предлагаю послушать Сию, Шона Пола, Чип Рилс. Добавим сюда классику хип-хопа, Френч Монтану и Макса Би, треки Ever Since You Left Me и визитную карточку Анабель Ингланд Get Busy. Ну а кто прямо сейчас желает послушать какой-нибудь интересный подкаст, то бригада У подскажет, какой именно.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам.

Кэлен Харрис и Джези, хит Satisfy на радиостанции номер один Россия в Москве, 5.33. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Ждем Дениса Романова и крутой уикенд. Кто желает зачерпнуть максимум бодрости, то ждем в 8 утра. Отлично проведем время, сразимся в играх, получим крутые подарки, получим массу отменного настроения и, конечно же, запас бодрости на весь день. А прямо сейчас позитива нам раздадут Боб Синклер и Кайза. Послушаем их совместную работу «I Can't Wait». Также появится эгоистка Зиверт и Эвелин Рокстон. Просто мощнейший саунд «Vertigo» буквально через пару минут на Европе+.

Но на эти 30 минут только музыка и только отменный вайб. За это время мы услышим «Медузу» Генрика Мамайла «Don't Wanna Go Home». Да, будут и красивые истории, мод, намек на нас. Ну а стиля раздаст золотой голос One Direction, Зейн Малик, «Die For Me». Это лишь малая часть того, что ждет нас впереди, так что не расходимся, остаемся с Европой Плюс.

0: Это «Медуза», танцевальный хит «I don't wanna go home tonight». Классная тема для уикенда подходящая. Для будних дней, ребята, для понедельника, конечно, подходящая «Бригада У». Пока ребята отдыхают, но вернутся к нам завтра в 7 утра по Москве. Почему в воскресенье, да, про понедельник говорим? Ну ладно, на самом деле нужно говорить про понедельник, потому что много всего интересного будет в «Бригаде У», и подарки, и контент классный. Сегодня тоже, кстати, будет контент классный и подарки. Сегодня будет крутой уикенд с 8 утра по Москве. Обязательно к нам присоединяйся, послушай тоже.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф. Не сломан.
2: Так.
3: Саша, Сашка, Сашенька.
2: На самом деле первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
3: Ну ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
3: А во вторник в сейфе «Бригаду» 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.

0: Этих музыкантов мы уже, конечно, знаем. Это Биби Рекс и Фейтлесс, легендарный проект, их работа New Religion, танцевальный суперхит. Шестая строчка в нашем чарте. Еврохит топ-40, более чем достойный результат, но чуть-чуть, конечно, ему каждую неделю не хватает для того, чтобы оказаться выше и выше и выше. Так что проголосуй за эту работу. europaplus.ru, наше мобильное приложение, оно того стоит, 100%. Легендарный хит внутри. А есть еще одна тема, которая тоже была, и точнее, ну, неправильно сказал. Она была, но тоже потеряла в позициях. Это тема от Тедди Свимса. Его история «Mr. Know It All». Надо ее обязательно поддержать тоже. И послушать тоже. Она впереди. Есть еще Post Malone с треком «Cold». Все это совсем скоро здесь, на Европе+. Плюс.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

ближайшие полчаса у нас здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки будет команда «Моя Мишель». Их потрясающе красивая история «На малиновой луне». На малиновой луне. Будет классная летняя тема от Рашина и Рауля Алехандро «Понго». А еще танцевальный суперхит от Сони Фадеры «Think About Us». Ну и, конечно, многое другое. Все это впереди на Европе Плюс, в этом часе и в следующем часе. Дождись.

0: Команда «Моя Мишель» на Европе Плюс. История под названием «На малиновой луне». Красотища, вкуснотища. Мы такое, конечно, любим. У нас такого впереди еще много в этот уикенд. Этим утром уикенда будет Леони и Каллум Скотт. Два прекрасных вокалиста. Их совместная работа «Stay» будет Coldplay и ряд артистов еще вместе с ними. Их работа «We Pray». И, конечно же, впереди у нас в новом часе уже будет крутой уикенд в 8 утра по Москве. Все, кто любит классный контент, кто хочет получить подарков классных себе, забрать наш фирменный мерч от Европы Плюс. Все, ребята, будет там. Все в 8 утра. Ждем крутой уикенд. Ну и, конечно, музыка. Самая крутая, про которую рассказал. Вся она совсем скоро.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
1: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
1: Больше хитов. Больше музыки.
3: Европа Плюс.ру.

0: Это Marshmello и Portugal The Man, их новинка. Но, кстати говоря, уже не новинка, раз он оказался в чарте Еврохит ТОП-40, уже проверенный хит получается. Phoenix, 30-я строчка на старте в Еврохите, более чем достойный результат. Но, конечно, его надо поддержать. Заходи на europaplus.ru, проголосуй за него. Можно в мобильном приложении нашем проголосовать, можно и там, а можно и где-нибудь еще. В общем, способов полным-полно, грубо говоря. Есть еще классная тема впереди у нас здесь на Европе Плюс. Будет Робин Шульц, будет Топик, их тема One by One, будет Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Все это впереди, все на Европе Плюс совсем скоро. Реклама.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
6: 12+.

0: Это Доминик Файк на Европе Плюс. Его поп-рок тема Baby Doll. Почти что в конце часа. Но мы до конца часа еще пару хитов послушаем. Рок, поп-рок, галочку поставили себе. Дальше будет классика R&B. Будет Нелли Келли Роланд, их вечная дилемма. Послушаем обязательно. Конечно, будет и поп-суперстар. Одна из главных поп-суперстар. Это Майли Сайрус с треком End of the World. А в новом часе ждем крутой уикенд.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Восемь утра в Москве. Европа+. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Школьникам расскажут, что такое волонтерство. Вьетнам меняет правила въезда, а в России наступил самый длинный день года. Подробности далее. В школьной программе грядут изменения. В частности, с 1 сентября старшеклассникам добавят волонтерскую деятельность. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, дети будут участвовать в программе обучения служением первые, выполняя социальные задачи для некоммерческих организаций, госучреждений и социального бизнеса. За успешную защиту соцпроекта они могут получить баллы, которые станут дополнительным бонусом к результатам ЕГЭ. Вьетнам вводит новые правила въезда. Они вступят в силу уже с предстоящего понедельника, 22 июня. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, иностранные граждане, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия. Сделать это можно на портале миграционной службы Вьетнама. После придет QR-код, который потребуется предъявить при прохождении паспортного контроля. Правительство установило профстандарт для писателей. Он начнет действовать с 1 сентября. Документ описывает основные задачи такого работника, в частности, создание идеи произведения, написание текста, его редактирование и подготовку к публикации. Причем писатели должны будут соответствовать критериям, знать историю и культуру России, основные направления отечественной и зарубежной литературы. Подросткам в Арабских Эмиратах теперь запрещено пользоваться соцсетями. Соответствующее постановление принято местным правительством. Отмечается, этот шаг отражает стремление Эмират к созданию первой модели защиты детей в цифровом пространстве. Между тем, ранее сообщалось, что Великобритания решила со следующего года запретить соцсети для детей и подростков. Подобные ограничения действуют в том числе в Австралии, Турции и Малайзии. Сегодня россиян ждет самый длинный день года. В это воскресенье в 11 часов 24 минуты по московскому времени солнце займет наивысшую точку над горизонтом. Светлое время суток продлится почти 18 часов, а ночь всего 6,5. Но и отмечается, в день летнего солнцестояния в северном полушарии наступает астрономическое лето, а в южном – астрономическая зима. После 21 июня световой день начнет постепенно сокращаться. И в завершении выпуска официальный курс валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни – 73 рубля 44 копейки, единая европейская – 84 рубля 17 копеек. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем, здравствуйте, доброе утро или добрый день. Может быть, кто-то уже вообще вовсю, как говорится, трудится. Здрасте, ребята, привет. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Меня зовут Денис Романов. В ближайшие аж 4 часа мы проведем вместе. Что будет? Контент, подарки, музыка любимая, естественно, чего только не будет. Все буду постепенно рассказывать, всем буду делиться. В этом часе у нас будет и киномания, и, ну, это игра с подарками, и киномикс будет, там подборка фильмов с подсказкой к игре киномания. Гороскоп будет, музыка будет. Например, прямо сейчас послушаем Алефа Арбена и его танцевальный хит «Body Talk».

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Киномикс прямо сейчас в крутом уикенде, ребята. Подборка фильмов. Мы каждую неделю что-нибудь интересненькое для вас всех убираем. Помимо того, что это все можно посмотреть на досуге, классно провести время, есть еще и подсказка. Подсказка для игры «Киномания». «Киномания» чуть попозже. Подсказку сейчас услышим все. Подборка на этой неделе у нас новых фантастических фильмов, в которые буквально хочется сбежать от реальности. Там все интересно. Смотрим, точнее слушаем. И первая рекомендация — это картина «Микки 17». Не знаю, конечно, по поводу сбежать, но посмотреть глазком одним. Там просто такая история. Представьте работу, где вас регулярно отправляют на смерть. Микки Барнс становится так называемым расходным сотрудником на далекой планете. После каждой смерти его сознание загружают в новое тело, и цикл начинается заново. Но однажды происходит сбой. Микки сталкивается со своей следующей версией. Ну, занятно, как минимум, смотреть надо. Отзывы интересные, по крайней мере, про эту картину. Надо посмотреть самостоятельно. Проект «Конец света» — так называется следующая рекомендация. Микробиолог Райланд Грейс приходит в себя на корабле далеко от Земли и не помнит, кто он и зачем здесь оказался. Постепенно мужчина выясняет, что именно от него зависит спасение человечества. А еще оказывается, что даже в бескрайнем космосе можно найти неожиданного союзника. Райан Гослинг, в конце концов, в плохих фильмах не снимается, поэтому ждем, смотрим. Ждем в своем плейлисте этот фильм и смотрим, конечно, его. А вот эту картину нам надо запомнить как следует, потому что эта картина, она поможет тебе в игре «Киномания», такая жирная подсказка для всех. Как приручить дракона, так называется картина. История о подростке Викинг, который живет на острове, где люди веками воюют с драконами. Однажды он сбивает редкого дракона по имени Беззубик, но вместо того, чтобы убить его, подружится с ним, а там уже все закрутится дальше. Благодаря этой дружбе Икинг понимает, что драконы вовсе не такие опасные, как принято считать, и пытается изменить взгляды своего племени. Вместе они должны преодолеть старые предрассудки и спасти и людей, и драконов от общей угрозы. Как приручить дракона? Запоминаем. Запоминаем для того, чтобы выиграть классный приз в игре «Киномания». Конечно, мы еще заходим на europaplus.ru или в нашу группу ВК. У нас там есть целая подборка, как раз-таки фантастические, новые фантастические фильмы, в которые хочется сбежать от реальности. Заходи, читай, наверняка что-то понравится.

летний хит «Jamaican» или «Бам-бам». Мы трек помним, да? Мы же помним этот трек такой легендарный. Это «Хужель». Новая версия, скажем так, да, проверенного уже летнего хита. Есть еще, конечно, классная музыка здесь в крутом уикенде. На Европе Плюс будет Jasper Forks, «River Flows in You». Будет Avalon Roxton и «Vertigo». Тоже танцевальный хит, абсолютно хитовая тема. А еще будет, конечно, «Гороскоп». Буквально через 3-5 минут, это максимум, будем слушать кто, чего, почему. Советы звезд на эти выходные дни. Так что дождись, все скоро.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Собери свою Европу Плюс. Слушай «Бригаду У» вечером, «Раш» утром, «Еврохит ТОП-40» в понедельник.
5: Что?
4: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

на одном радио. Больше хитов, больше музыки.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: На Европе плюс гороскоп на сегодня 21 июня, воскресенье. Овны, человеческие возможности действительно безграничны, вы в этом убедитесь. Интересно. Тельцы, не позволяйте себе лишний раз лениться. Близнецы, не стесняйтесь своих меркантильных желаний, это абсолютно нормально. Раки, купите себе что-нибудь и порадуйте себя, любимого или любимую. Львы, проведите день на свежем воздухе, это то, что вам сейчас необходимо. Девы, прекрасное настроение вам подарят друзья. Весы, оглянитесь по сторонам, кому-то необходимо. Необходимо ваше внимание. Скорпионы, предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Стрельцы, посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом. Козероги, с чистой совестью дайте себе полениться. Водолеи, будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение. И рыбы, удивительный день. Вы чуть позже поймете, почему.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Будем играть. Играть в киномании, ребята, раздавать подарки. Есть классный мерч наш фирменный от Европы Плюс. Если ты хочешь себе забрать, например, ну не буду пока рассказывать, пускай будет тайный небольшой. Сюрприз. Звони в любом случае к нам сюда на Европу Плюс по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Тем более в начале часа у нас был киномикс, там была подсказка к игре киномания. Так что будет легко, звони. Мы тебя ждем.
2: Реклама.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
4: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
7: Клин, станционная 10.
8: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
9: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
10: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
11: Мобильное приложение «Европа Плюс».
12: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
11: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
12: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
11: Мобильное приложение «Европа Плюс».
10: 12+.
13: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Больше хитов, больше музыки.

0: miles away. Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Поиграем в киноманию, подарки будем отдавать. У нас есть наш мерч, эксклюзивный от Европы Плюс. Себе попытается забрать его, ну, ее точнее, потому что сегодня у нас футболка есть фирменная, эксклюзивная от нас. Наша слушательница, зовут ее Наталья. Наталья из Йошкар-Олы. Наталья, привет, доброе утро. Здравствуй. Как слышно, Наталья?
2: Здравствуйте, я вас хорошо слышу.
1: Очень хорошо. Наталья в дороге.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Наталья в дороге, сразу говорю. Поэтому слышно, может быть, плоховато. Это я всем остальным сейчас рассказываю, чтобы понимали, да, что мы будем друг другу кричать, там что-то два раза переспрашивать. Но что поделать, человек в дороге, поэтому будем... Хочется выиграть, хочется, поэтому будем играть как есть. Значит, Наталья, твоя задача — забрать себе фирменную нашу футболку от Европы+. Надо в киномании ответить на один вопрос, что за фильм мы загадали. Я тебе буду факты говорить, а ты можешь после каждого из фактов какие-то идеи свои выдвигать. Можешь после первого факта, в принципе, сказать правильный ответ. Как тебе больше нравится? Попробуем.
2: Хорошо.
1: Ну, давай, попробуем.
2: Хорошо.
1: Все, слушаем внимательно. Факт номер один. Значит, история о неком подростке по имени Икинг. Икинг, он же викинг на самом деле, который живет на острове, где люди веками воюют с некими летающими существами. Вот такой первый факт. Наталья, ты же внимательный слушатель Европы Плюс, правильно?
2: Да.
1: Ну тогда рассказывай, чего. Тогда говори, что за фильм.
2: Ой. Хотелось бы еще подсказки.
1: А, еще? Ну давай, конечно, само собой. Значит, факт номер два, слушай внимательно. Однажды, этот Икинг, главный герой, он сбивает редкое существо по имени Беззубик. Но вместо того, чтобы убить его, он с ним подружился. Вот так.
2: Ой, смотрела фильм, ведь и забыла. Я сейчас думаю. Драконы, конечно, это не просто драконы. Как это по-другому называется?
1: Подожди. Слышно плохо? Давай, ты не помнишь название, правда? Серьезно?
2: Я-то вас слышу, я даже фильм, по-моему, этот смотрела в голове. Можно еще чуть-чуть подсказать?
1: Можно. Я просто к тому, что...
2: Драконы.
1: Я-то думал, ты знаешь ответ. Слушайте внимательно, сейчас третий будет. Благодаря этой дружбе, вот с этим существом, Икинг понимает, что это, эти крылатые существа вовсе не такие опасные, как принято считать, и пытается изменить взгляды своего племени. Вместе они должны преодолеть старые предрассудки, спасти людей и собрать их летающего зверя от общей угрозы. На самом деле, ты почти все сказала. Там дракон, ты правильно сказала. Но нужно его что сделать, дракона этого?
2: Ну, дракон.
1: Ну.
2: Сейчас, подождите.
1: Не гугли только. Как? Было первое слово. Как? Ну, что нужно сделать с драконом-то? Ну, быстрее.
2: Приручить дракона?
1: Абсолютно правильно! Как приручить дракона? Ну, наконец. Ну, я думал, все уже, понимаешь? Я уже был близок к тому, чтобы говорить... Ну, все, ты молодец. Муж помог, наверное, да? Вдвоем там едете? Надумали вдвоем.
2: Не получилось. У нас интернет не работает.
1: Я все понимаю. Все окей. Все, молодцы, что додумались, что докрутили. Это круто, молодцы. Фирменная футболка от нас, от Европы Плюс, эксклюзивная. Достается вам вдвоем. Ну, будете по очереди носить. Чего уж там. Все, хорошо.
2: А можно передать привет?
1: Ну, плохо слышно. Ну, давай, чего уж делать. Давай.
2: Я хотела передать привет своему любимому мужу Александру и своим детям Марии, Анне и Михаилу. Пожелать им всего самого хорошего, здоровья, прежде всего, счастья, всего-всего самого хорошего. И всем слушателям радио тоже.
1: Супер.
2: Желаю.
1: Засчитано.
2: Спасибо.
1: Все. Вам ребята, удачи на дороге, будьте аккуратнее. И еще раз, с победой, конечно. И, ребята, музыки всем абсолютно. Всем, кто едет, кто сидит сейчас где-то дома, отдыхает или на работе где-то там слушает краем уха. Вам всем, Тейм Импала и Дженни Дракула в крутом уикенде.

Ее история проще в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки от вот таких поп-рок хитов. Перейдем к классическому дэнс-поп звучанию. Будет Дэвид Гетта и Сэм Мартин, их величайшая история «Lovers on the Sun». Немножко кей-поп музыки, никогда не помешает никому. Легкая инъекция кей-поп музыки. Будет Чимин и Ху, так называется его работа. Будет, конечно же, и дабл-хит в новом часе крутого уикенда. Совсем скоро, кстати говоря, дождись.

0: На вокале Lovers on the Sun. В конце этого часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Будет продолжение крутого уикенда с и дабл-хит. Дабл-хит внутри. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Дмитрий Королев.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Доброе утро, Денис. Здравствуйте все. Российские медики сегодня принимают поздравления. Ценники на мороженое зашкаливают, а в Италии нашли старейшие животные на планете. Подробности далее. Российские врачи сегодня принимают поздравления в стране. День медицинского работника. С профессиональным праздником всех причастных поздравил и президент. Владимир Путин отметил, что все работники российского здравоохранения объединены высокой целью служить людям и сберегать здоровье нации. По словам российского лидера, труд медицинского работника имеет огромное государственное и общенациональное значение. Тем временем в Госдуме перечислили некоторые меры поддержки для медиков. В частности, право на досрочную пенсию и ежемесячные выплаты до 50 тысяч рублей. Как передают РИА Новости, по словам депутата Дмитрия Свищева, в некоторых регионах медработникам частично компенсируют расходы на аренду жилья. Например, в Вологде врачам и медсестрам выплачивают 75% от стоимости аренды. Государство понимает, что медицина – сложнейшая профессия. Слишком дорогое лакомство. В России необходимо принять срочные меры для снижения стоимости мороженого. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, фракция ранее уже предлагала Минпромторгу и отраслевым ассоциациям провести разъяснительную работу с производителями одного из самых популярных летних продуктов. Миронов отметил, в настоящее время покупка нескольких обычных порций для семьи из трех человек может обойтись в 400-500 рублей. Россиянам вновь можно посещать страны Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. Минэкономразвитие отменило свою рекомендацию воздержаться от поездок. Следовательно, туроператоры вновь получили зеленый свет на продажу туров в эти государства. Как передает Интерфакс, в российском медиа отметили, решение принято после заключения меморандума между США и Ираном о прекращении военного конфликта. На острове Святой Елены, это в Италии, нашли старейшие животные на планете. Им является черепаха по имени Джонатан. Ей 194 года. За это Джонатана официально признали иконой Книги рекордов Гиннесса. Несмотря на преклонный возраст, черепаха продолжает участвовать в публичных мероприятиях и считается своеобразным символом острова. Джонатан родился в 1832 году. Ну и о валюте в конце выпуска на это воскресенье и понедельник. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84.17. Пока все, а далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: на Европе Плюс.
1: Так, ну что, ребята, вы готовы? Я не слышу. Вы готовы? Вы готовы отдыхать? Вы слушать музыку готовы вообще? А если музыки будет много, если ее будет в двойном объеме прям много, а потому что скоро дабл-хит, надо к нему приготовиться как следует. Электронные суперзвезды внутри, как целая команда электронных звезд. И, конечно, наша группа ВВК на тебя ждет, чтобы проголосовать за одного из, точнее, за, ну, из группиров, назовем их так. Заходи в группу ВВК, прямо сейчас там запустится голосование. Пока слушаем дуэт «Клан Карусел», их трек «Райд» в крутом уикенде. Потом сразу дабл-хит, дождись.

0: Европе плюс.
1: У нас впереди, ребята, в дабл-хите, внутри крутого уикенда, конечно же, есть пара артистов, точнее группы, целая группа артистов, которые ждут твоей поддержки в нашей группе ВК, в официальной группе ВКонтакте Европа Плюс, для того, чтобы за них проголосовать и, конечно, послушать два трека подряд. Где? Ну, где такое возможно? Только у нас, только на Европе Плюс. Два трека твоих любимцев. Я все хочу сказать как-то в единственном числе, но их же много тут. Итак, вот кого много. Значит, главный мировой хит этого австралийского электронного дуэта был записан с участием огромного любительского хора. В записи вокала приняли участие десятки друзей, соседей и музыкантов из местного сообщества. Это команда Shouse. Вот он, хор. Не соврал. Есть еще коллектив, который появился аж на Аляске.

0: на Европе плюс.
1: Шаус и Португал ДМН. Вот две команды, которые сражались в этой битве в нашей группе ВК. И посмотрим, кто насобирал голосов побольше. Расскажу тебе про них. Их песня, один их трек, наверное, главный трек, вышел несколько лет назад, до того, как стал мировым хитом. Вот такой интересный нюанс. Ее вторую жизнь подарили ей, ну, то есть ей вторую жизнь, да, подарили диджеи и пользователи соцсетей. То есть мы с вами превратив трек в один из самых востребованных на танцполах по всему миру. С результатом 57% и треком Love Tonight побеждает дуэт Шаус. А одолели Португал ДМН? Вот тебе два их трека, пожалуйста, в крутом уикенде. Лови.
0: Дабл хит на Европе+.

One Forget You. Это Шаус, дуэт Шаус. И их два трека. Два их трека. One Forget You и Love Tonight. Победители дабл-хита одолели Portugal The Man. И это твои любимцы. За них проголосовали в нашей группе в ВК. 57, по-моему, процентов голосов было за них. Вот тебе два трека победителя. Впереди больше хитов, больше музыки. Первый на очереди Тиесто, его Beautiful Places. Такая же прекрасная работа, как и название. А еще будет гороскоп. Скоро дождись.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
0: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Мобильное приложение «Европа Плюс».
4: Здесь больше хитов, больше музыки.
5: Никаких ограничений.
4: И полностью бесплатно.
3: Слушай лучшее.
0: 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, 21 июня. Овны, человеческие возможности действительно безграничны, так что убедитесь в этом самостоятельно. Тельцы, не позволяйте себе лишний раз лениться. Близнецы, не стесняйтесь своих меркантильных желаний, это абсолютно нормальная тема. Раки, купите себе что-нибудь и порадуйте себя. Львы, проведите день на свежем воздухе, это то, что вам сейчас так необходимо. Девы, прекрасное настроение вам подарят друзья. Весы, оглянитесь по сторонам, кому-то необходимо ваше внимание. Скорпионы, предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Стрельцы, посвятите день себе любимому или любимой. Иногда можно побыть эгоистом. Козероги, с чистой совестью дайте себе полениться. Водолеи, будьте выше некоторых вещей и не портите себе настроение. И рыбы, удивительный день, вы чуть позже поймете почему.

0: Это «Медуза» «I don't wanna go home tonight». Мощная тема, мощно прыгнула в нашем чарте. Еврохит ТОП-40, 10 место, на 8 позиций вверх. На этой неделе голосуй europaplus.ru или мобильное приложение, если тебе она нравится. И, конечно, продолжаем слушать вместе. Крутой уикенд, естественно. У нас еще впереди будет и игры будут, и классный контент, и рубрики, и так далее, и так далее. Чего только не будет. Все обязательно будет. Музыка тоже, естественно, без нее никуда. Будет «Легенда», будет Келвин Харрис, будет его актуальная тема «Satisfy», будет «Кунгс» и «Galaxy». Все это впереди. Реклама.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Swim. Swim — это BTS. Мы, конечно, парни этих знаем. Конечно, все их любят. Естественно, ну, большинство, окей. Есть, конечно, и доля хейтеров. Но, ребята, мы вас не понимаем. Нет, ну как это возможно? Есть доля хейтеров и любителей. Наверное, их все-таки больше в миллионы раз. И у команды Aerosmith. Послушаем их работу «And I don't wanna miss a thing». Скоро здесь, на Европе Плюс, в крутом уикенде. Будет Зиверт и ее «Гудбай». Будет, конечно, продолжение крутого уикенда в новом часе. Там и контент, и игры. Все впереди.
1: Реклама.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Смит, I don't wanna miss a thing. Великая работа в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, Алан Уокер. Это уже в ближайшие минуты. Будет, конечно, крутой уикенд. Продолжение крутого уикенда. Все впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Дмитрий Королев.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Здравствуй, Денис, приветствую всех. Россиянам назвали две обязательные отметки в паспорте. В Керчи приостановлено паромное движение, а в Китае праздник драконьих лодок. Подробности далее. В МВД назвали две обязательные отметки во внутрироссийских паспортах, в частности, о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности. По сведениям ведомства, по желанию россиянина в документе можно поставить отметки о группе крови, резус-факторе, регистрации и расторжении брака, а также детях. В Крыму после атаки украинских боевиков на Керченский полуостров открыли горячую линию. Напомню, сегодня ВСУ атаковали полуостров. По последним данным, погибли 5 мирных жителей, 29 пострадали. Паромное движение в Керчи приостановлено. В целом, как сообщила Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 239 украинских беспилотников. Атаки подверглись в частности Адыгея, Астраханской, Орловской и Ростовской области. В Белгородской области украинский дрон ударил в многоквартирный дом в городе Строитель. Делегация Ирана прибыла в Швейцарию на переговоры с американцами. Ожидается, что встреча, которая состоится сегодня, будет закрытой и пройдет в формате технических консультаций. Ожидается, что к беседе присоединятся представители Пакистана и Катара. Как пишут СМИ, Вашингтон намерен согласовать инспекцию ООН на ядерные объекты Ирана, которые пострадали из-за ударов США и Израиля. Если это получится, американская сторона разморозит часть активов Исламской Республики. На Маврике открыли памятник в честь русских моряков. Речь идет об экипаже корабля императорского флота, который зашел на архипелаг в 1857 году. Команда погибла из-за эпидемии во время кругосветного плавания. Людей похоронили на местном кладбище. Долгое время могилы моряков были заброшены. Поиск захоронений наших соотечественников на Маврике запустило российское посольство. Ну а в Китае в эти дни отмечают один из главных традиционных культурных праздников – Дуаньу. Торжества длятся 3 дня. В частности, там организовали один из самых ярких фестивалей мира – праздник драконьих лодок. Подобные состязания начали проводить в Поднебесной еще 2000 лет назад. Команде надо действовать как единый механизм. На корме – барабанщики, они задают ритм сердцу. Особое состязание и ночью – драконьи лодки как будто начинают извергать огонь. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Пока все, а далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем здравствуйте. Привет, доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Меня зовут Денис Романов. Буду вместе с вами в этом часе, ну и в следующем еще, но в этом часе у нас такая главная, да, развязка, скажем так, крутого уикенда почти. Есть, конечно же, игра. Игра, которую вы наверняка ждете. Это классная тема под названием «Пинг-понг». Двое участников и классные подарки от нас, эксклюзивный мерч. В этом часе будет все. Есть еще горячая новинка, трек интересный, необычный, нетипичный. И артисты новые для нас. Так что обязательно послушаем, я рекомендую. 100% надо слушать. Еще надо слушать Тедди Суимс и его историю «Мистер Ноу Идол». Будет также Алан Уокер с работы «Broken Strings». Все это прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: У нас сегодня, ребята, горячая новинка в крутом уикенде. Чисто танцевальная такая. Выходного дня, скажи. Трек выходного дня. Два новых имени для нас. Одно мы слышали, потому что я уверен на 100%, что мы его могли слышать в топ-клаб-чарте. Это Крис Лоренцо. Другая — это Джей-Зи. Два музыканта, соответственно, из Великобритании и из Ирландии. Два артиста, которые нам сегодня выдали к нашему крутому уикенду работу под названием «Invisible». Послушаем их танцевальный хит.
0: Крутой

0: легендарный Боб Синклар, электронный, да и не только электронный суперстар, а Can Wait Кайза. Кайза на фите, на вокале, скажем так, отвечает за вокальную составляющую. Больше хитов и больше музыки впереди. Еще одна легенда — это Фло Райда, наш любимец. Его история Whistle, послушаем ее. Будет Алекс Уоррен и Fever Dream. Будет в крутом уикенде продолжение, конечно, шоу. Крутой уикенд, само собой, какой же крутой уикенд без игры? Естественно, игра будет. Игра под названием «Пинг-понг». Два участника и подарки. Все это впереди. Обо всем расскажу чуть позже. Дождись.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных.

вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан. Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Любишь танцевальную музыку? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс Дэнс.
4: Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
5: Это Swanky Tunes.
6: The sun goes down. Dance.
7: Hi, Russia. This is Robin Schultz.
3: Европа Плюс Дэнс. Включи и танцуй.
8: Top music non-stop.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Пинг-понг. Это крутой уикенд, все абсолютно так, все правда и игра пинг-понг. Для тех, кто хочет забрать себе наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс, стать счастливым обладателем такого подарка, надо прямо сейчас позвонить к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Мы ловим двух участников, так что, ребята, шансы у вас довольно велики. Звоните, всех ждем в игре пинг-понг.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
4: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
5: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
4: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
5: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
4: Магазин мебели «Д1».
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
8: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
10: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
11: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
12: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
13: Больше хитов, больше музыки.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Так, ну что, будем разбираться с пинг-понгом. У нас есть два участника, которые хотят выиграть себе подарок. У нас есть наша крутая термобутылка, эксклюзивная вещица, мерч наш, который все хотят себе забрать. Есть слушатели, которые сейчас за нее сразятся, захотят наверняка себе ее в копилочку приобрести. Зовут нашу слушательницу первую Гузель. Гузель, ну, можно Гузельна. Кстати, давайте спросим. Гузель, привет. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: А как правильно? Гузель или Гузель? Как называют? Потому что через букву Е ведь пишется. А как читается правильно?
2: Вообще, мне больше нравится Гузель.
1: Ага.
2: Потому что, мне кажется, так звучит намного красивее.
1: Мелодичнее. Правильно, я согласен. Гузель, будем называть тебя, да, Гузель. Все, окей, давай тогда знакомиться еще с твоим соперником. Его зовут Максим. Как слышится, так и произносится. Максим, привет. Из Белгородской области, Максим.
3: Привет,
1: Гузель, привет. Гузель из Стерлитамака, Максим из Белгородской области. Ребята, привет. Доброе утро обоим вам. Здрасте. Как вы? Отдыхаете, небось?
2: Отдыхаем, да, спасибо.
1: Максим, ты как?
2: Привет, в самом разгаре.
1: Максим, ты как? Ты отдыхаешь?
3: Да, отдыхаю, лето в разгаре.
1: Ой, да хорошо, это очень хорошо. Есть подарки для вас? Ну, точнее, он один. Ну, может, и два будет, как пойдет на самом деле. Есть наша термобутылка фирменная. Как ее забрать себе? Прямо сейчас начнется игра и начнется отсчет времени. Минута времени. За эту минуту по очереди надо будет придумывать слова из другого слова. Я вам его назову, вы берете буквы этого слова, как прям в детстве мы играли. И сочиняете новые слова. Кто больше слов насочиняет, тот и молодец. У нас первая дозвонилась Гузель, она начнет, соответственно, потом Максим, снова Гузель, снова Максим и так далее, и так далее. Кто, в общем, кто больше слов придумывает, тот большой молодец. Записывайте себе слово, запоминайте его. Сегодня слово в игре у нас коробка, коробка. Прям по буквам вам говорю. Коробка. Время начинается прямо сейчас. Начинает Гузель, давай, погнали.
2: Короб,
1: хорошо, Максим. Давай, любой вариант.
3: Блин.
1: Ну, как... Коробка. Любой вариант принимай.
3: Рок.
1: Еще раз.
3: Рок.
1: Рок, хорошо. Гузель.
3: Рок.
1: Да, слышу, окей. Гузель.
2: Роба.
1: Роба, хорошо.
2: Роба.
1: Услышал. Максим. Максим, раз. Максим, два. Максим, три. Ну! Ну, ничего страшного. Да все, уж время закончилось. Да все, уже время кончилось уже все. Максим, не переживай, ничего страшного. Утром, я понимаю, что не особо, да, соображает мозг. Бывает сложновато придумать что-нибудь не такое весомое. Тебе хорошего дня в любом случае. Ты большой молодец, что дозвонился. Ничего страшного, в следующий раз повезет. Это 100%. Удачи тебе. А Гузель будем поздравлять. Ура, молодец.
2: Ой, спасибо.
1: Термобутылка от Европы Плюс за свеженький мозг. Вот тебе подарок, собственно, и все. Все, Слитамаку, привет. Тебе тоже большой привет. Удачи тебе, хорошего
2: спасибо.
1: Дня. Пока. Звони потом еще как-нибудь в крутой уикенд в обязательном порядке. Все, пока-пока. А всем остальным музыки, ребята. Музыки самый крутой будет Council Training в крутом уикенде. Take me to infinity.

0: это Ваня Дмитриенко
1: в крутом уикенде на Европе Плюс. Его история ртуть.
0: До конца часа будем слушать танцевальные хиты. У нас они имеются. Будут братья Бенасси, почти Марио. Тоже итальянские, тоже делают вещи. Спасают принцесс. В общем, куда-то меня не туда увело. Их будут спасать наши с тобой уикенд, наши выходные дни. Make Me Feel, так называется их работа. Будет Cheat Codes, будет история Bloom, будет, конечно же, дабл хит в новом уже часе, так что дождись.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

0: Это братья Бенасси и их тема «Make Me Feel». Классика, танцевальная классика в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, это само собой. Еще, конечно, будет крутой уикенд. Продолжение с дабл-хитом.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 11 утра в Москве.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Выходные же у нас, так что мы плавно перетекаем в новый час, не торопясь. Будем слушать любимец наших хип-хоп, R&B, поп-звезды, какими эпитетами их только не называют. Там у них все. Это героини нашего будущего сражения в дабл-хите. Так что обязательно приготовься, надо будет поддержать одну из звезд в нашей группе ВКонтакте. Официальная группа ВКонтакте, Европа Плюс. Все скоро, всем поделюсь всей информацией. Пока что не менее прекрасная, чем наша героиня будущая, не менее прекрасная работа от Дэйва и Темс. Трек под названием «Rain Dance» в крутом уикенде.

0: Европе плюс.
1: Приступим, ребята, к еще одной битве в дабл-хите. Последней на сегодня, и вообще последняя битва уикенда. А значит, нужны какие-то невероятные суперзвезды, конечно, имеются у нас такие. Есть парочка. Сохранили для вас к этому часу. И, конечно, намекну, напомню, расскажу, как надо поддержать одну из них, чтобы услышать два трека подряд своей любимой звезды, своей любимой певицы. В нашей группе ВК прямо сейчас уже запущено голосование, чтобы ты смог выбрать, например, ее, певицу, которая еще в 2013 году совершила один из самых громких сюрпризов в истории шоу-бизнеса, выпустила новый альбом без каких-либо рекламных кампаний и так далее, предварительных анонсов. За первые сутки релиз побил рекорды цифровых продаж. Это Бейонсе. Это она. Да. А еще есть будущая мировая звезда, которую обнаружили на родном острове Барбадос во время прослушивания. Проводил ее один американский продюсер, это прослушивание. После исполнения нескольких песен он был настолько впечатлен, что не отпустил, говорят, ее из комнаты, пока она свою демозапись не подписала. Это Риана. Да, это она. И, конечно, сложно это будет сделать, как сложно было сделать Джей-Зи, выбрать кого-то из них. Бейонсе и Риана прямо сейчас в этой битве в нашей группе в ВК открыто голосование. Заходи в ВКонтакте Европа Плюс группа и голосуй. Кто победит, тот станет, тот прозвучит в двойном объеме здесь на Европе Плюс. Где такое еще возможно?
0: Дабл-хит на Европе Плюс.

0: Global Hit на Европе плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Итоги. Итоги битвы последней на сегодня в крутом уикенде. Дабл хит у нас и Бейонсе с Рианой в этой битве. Сошлись, ну, как говорится, да. Хотел сказать, не на жизнь, ну ладно, не будем об этом. Будем о хорошем. Будем о том, что победила только одна. Это твоя любимица, за которую большинство проголосовало в нашей группе ВК. Неожиданно много голосов. Я думал, будет 50 на 50, ну плюс-минус где-то. Но нет. Это артистка, которая является национальным героем своей страны. Этот статус ей официально присвоили в 2021 году, во время церемонии провозглашения страны республикой. О как! Вот такой интересный факт. 77% голосов, даже 78%, за Риану одолела Бейонсе. Невероятное, по-моему, что-то произошло. Хотя, будем слушать два трека Рианы прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе плюс.
2: Shine bright like a diamond.

0: Вы ее узнали? Ну, конечно, это Риана, Umbrella, а до этого слушали ее историю Diamonds. Риана, победительница дабл-хита, два трека подряд одолела не кого-нибудь, Бейонсе одолела. Вот вам, пожалуйста, любимица наших подписчиков ВК. За нее проголосовали больше, причем достаточно сильно больше. Окей, у нас впереди больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет French Montana, будет Ever Since You Left Me, классная хип-хоп-история, будет Bibi Rexha и Faithless, танцевальный хит New Religion. Все это впереди.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Дорогой, ужин готов.
3: Как и наш новый дом.
2: С просторной кухней.
3: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
2: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
3: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
5: Твоя свобода выбора.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
5: Европа Плюс.ру.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: абсолютно летняя, абсолютно хитовая тема и абсолютно популярная история среди всех наших слушателей. Почему? Потому что 7-е место в нашем чарте Еврохит ТОП-40 — это заявка на тройку лучших уже на следующей неделе. Так что проголосуй, если тебе что-то вот такое нравится. Летние танцевальные латино-дэнс-поп-хиты. Голосуй. Европа+.ру или мобильное приложение. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Еще одна классика танцевальная — это Джеймс Хайп и его Драмс. Будет Авалон Рокстон с треком Vertigo. Все это скоро.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Дорогой, ужин готов.
3: Как и наш новый дом.
2: С просторной кухней.
3: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
2: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
3: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать.
4: От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗСК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Европа плюс точка ру.
2: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самые.

0: Трейль, их работа на Малиновой Луне в Крутом Уикенде на Европе Плюс почти в конце Крутого Уикенда, но мы до конца часа еще послушаем пару работ. Будет и классика, и актуальная работа. Золотая середина. Мы пришли к этому. Есть Sugar Babes, их история Hall in the Head. Да, послушаем обязательно. Будет электронный суперстар Феликс Йен, Дуэт Шаус вместе с ним, их работа Walk With Me. Все это скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере...
6: Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться.
3: Ночной бизнес.
7: Категория 18+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Команда Sugar Babes, Hall in the Head в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки и чего только не будет.
1: Ты так меня называешь.
0: И чего только не будет. Пропустил, подожди. Будет Макс Филин. И чего только не будет.
1: Да, и чего только не будет. И я буду здесь. И ты тоже оставайся у нас. Впереди Медуза, Джеймс Картер, Bad Memories. Встретим мистера Зейна, Die For Me. Еще будет классный Тейм Импала и Дженни Дракула. И Миша Миллер, Алекс Вилье. Бам-бам. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Представьте себе, талантливым он был. Кто бы мог подумать, что этот дуэт состоится и прозвучит так органично. Это австралийский проект Tame Impala и участница южнокорейского гёрлбэнда Blackpink Jennie Twakula. Их суперхит в этот уикенд здесь, на радиостанции номер один России. Мы, конечно, с нетерпением ждем ребят все выше и выше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. И ждем с нетерпением на первой строчке. Пока это лишь 14 место нашего хит-парада. Но все может измениться благодаря вашим голосам, благодаря вашей любви. На сайте europoplus.ru можно голосовать активно. Делайте это. И, как всегда, неделя итоги в ближайшую пятницу. Пока же мы продолжим отдыхать. Дальше Алекс Хепберн, Under, будет также The Second Voice и Кунгс. Через пару минут их Galaxy.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.

0: 12А и деревня Белавина 20А. Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса 20А и Волоколамское шоссе 25, строение 7.
1: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
2: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
2: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
3: Нет прекраснее союза, чем горох и кукуруза. Так и тянется рука к ним любого знатока. Зеленый горошек и кукуруза торговой марки «Знаток». Вкусно, полезно, недорого. «Знаток». Знаю, что выбираю.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Немах The Second Voice. Мы продвигаемся дальше. Между прочим, это была первая строчка нашего чарта Еврохит Топ 40. Да, классная тема. На этом справочную службу от Макса Филина заворачиваем. Расскажу лучше, что будем слушать дальше здесь на радиостанции номер один в России. Впереди я Ник, очень классный музыкант, кстати, владеющий всеми инструментами разом, сразу. И, конечно, владеющий своим голосом. И все это вместе соединяется в его музыке. На этот раз под названием Does It Matter. Через пару минут Брак 60 Pay to Exist. А еще один из ярких хитов этого лета. Лето только началось, а хиты уже есть, и это классно. Кельвин Харрис и Джази, ирландская певица в компании Кельвина Харриса, исполнит свой хит Satisfy. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда. Продолжаем отдыхать. Если работаете, все равно. Продолжаем отдыхать вместе с Европой Плюс.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Дорогой, ужин готов.
3: Как и наш новый дом.
2: С просторной кухней.
3: Да, а еще со школой во дворе, с собственным торговым центром и чудесными видами.
2: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
3: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
6: Твоя свобода выбора.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
6: Топ 40. Light. Акустика. europaplus.ru.
2: Больше хитов, больше музыки.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

безусловно, в смысле птицы Феникс. Мы с вами тоже как те самые пташки. Да, где-то под финал недели мы расправляем крылья. Но давайте договоримся так, чтобы на этот раз мы расправили крылья и с понедельника их дальше не складываем, а так и летим дальше. Европа Плюс вас будет вдохновлять на новые свершения, на классное настроение на следующей неделе. А с понедельника, да, чтобы и в воскресенье, и в понедельник у нас было одинаковое настроение. 1-1, так сказать. До финала этого часа здесь с классными ребятами продолжим. Будет Huge L Topic, Arash, I Do You, а еще Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around.

0: Вике.
1: Алиса.
2: Маруся.
0: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ozon.ru/16+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Джастин, который не Бибер, Джастин, который Тимберлейк. Здесь, в финале этого часа, на радиостанции номер один России. Мы готовы сделать это, готовы отправиться в час новый. А там все, что вы любите, больше хитов и больше музыки на Европе+.
1: Европа+, радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.

0: чем поют эти голоса, а? Баинди, Актё и Мод. Только что на Европе Плюс и тот самый хит Шаде. Даже здесь Бенсон Бун. Бенсон, как всегда, накричит на свои красивые музыкальные вещи. Sorry, I'm here for someone else. Да, тот самый Бенсон Бун, который покорил нас с работой Beautiful Things. Ну, а теперь наша любовь продолжается. Уже теперь она точно взаимная. Ждем Бенсона через пару минут. Еще скоро здесь Teddy Swims, Mr. Know It All, Леони, Callum Scott Stay и Афиша.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Моя супруга не очень любила мои поездки на рыбалку.
3: Да.
2: А теперь мы ездим вместе.
3: Просто я попробовала тушеное мясо, которое мой муж берет с собой. Это очень вкусно. Мой муж настоящий знаток.
2: Да, знаю, что выбираю. Тушеное мясо знаток.
3: От

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Рекламная служба в Клину 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
3: Твоя свобода выбора.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
3: Урбан.
5: Мамасита, мамасита, que bonita.
3: Мамасита. Акустика.
6: Father, help me, do you understand?
3: Резиденс. europaplus.ru.
4: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классного парня Терри Свинса, мистер Know It All. А прямо сейчас Афиша и Дмитрий Королев.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Здравствуйте, теплое лето, солнце благоволит провести это воскресенье на свежем воздухе. Например, в Царице на сегодня день йоги в России. Это фестиваль. Гостей ждут более 70 тематических зон, где будут проходить практики для начинающих и опытных участников, а также медитации, дыхательные упражнения и встречи с преподавателями. Будет и концерт. Фестиваль сегодня и в кинопарке Москино. В программе концерты, литературные чтения, спектакли, ремесленные мастерские и встречи с писателями. Отдельное внимание в этом году уделят модным показам. Российские дизайнеры представят коллекции, вдохновленные народной культурой, семейными историями и традиционными ремеслами. На ВДНХ «Фабрика чудес» – это интерактивная выставка, приуроченная к 90-летию киностудии «Союз мультфильм». Посетителям предлагают заглянуть за кулисы анимационного производства и пройти весь путь создания мультфильма от идеи эскизов до озвучки и монтажа. Любителей кино сегодня ждет «Драйв». Фильм совмещает в себе элементы комедии, боевика и мелодрамы. По сюжету подросток Джереми угоняет учебную машину и вместе с друзьями отправляется в дорожное путешествие, чтобы спасти отношения со своей девушкой Самантой. И хотя действие происходит в наши дни, фильм пронизан атмосферой 90-х. Темы дружбы и взросления там органично переплетаются с грубоватым юмором, авантюрными приключениями и пикантными сценами. А в Театре сатиры сегодня спектакль «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу. В центре сюжета профессор фонетики Генри Хиггинс, который решает превратить простоватую цветочницу Элизу Дулиттл в светскую даму и неожиданно сам оказывается втянут в эту историю гораздо глубже, чем рассчитывал. Постановка наполнена яркими диалогами, тонкой иронией и выразительными сценическими решениями. Начало в 19:00. Одним словом, этот день в Москве обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня.

0: Плюс, если, конечно, говорить о музыке, парень образован, талантлив, именно поэтому он и играет здесь, на радиостанции номер один в России, свой суперхит этого сезона «Mr. Know It All». Совсем недавно «Mr. Know It All» Тедди был на первой строчке нашего чарта «Еврохит Топ 40». Ну, вы такие ветреные, наши слушатели, вы выбираете, вы голосуете на сайте europaplus.ru, сейчас там совсем другой герой, это «The Second Voice», «Let Me Be». Что будет в следующий раз, все так же зависит от вас, от вашего настроения и ваших голосов. На сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40. Welcome. Голосуйте активно. В ближайшую пятницу узнаем новые недельные итоги. Пока же впереди Алекс Уоррен, который тоже был недавно на первой строчке Fever Dream. А еще впереди Бенни и Гус Теппертон Super Lonely.
1: Реклама.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине D1 в Клину.
2: Мебельный магазин D1. Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели D1.
4: Кузьмич, откуда уха? Мы ж только что на рыбалку приехали.
5: Так рыбные консервы всегда под рукой.
4: Кузьмич, ты знаток. Ну, за уху.
5: Рыбные консервы торговой марки «Знаток».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Они будят Россию.
6: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
7: Смешать!
8: Встряхнуть!
7: И включить! Бригада
6: У! Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
9: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Tokyo Hotel здесь на Европе Плюс. Если вдруг вы плакатом Tokyo Hotel сказали когда-то goodbye, ну давайте будем откровенны, вы просто спрятали их под кроватью. Поэтому сейчас, в этом году, самое время достать плакаты за королей. Tokyo Hotel в этом году отмечает свое 25-летие. Так что да, плакаты снова на стену. Снова любим, снова обожаем. Как и все эти 25 лет, поздравляем ребят. И нас тоже поздравляем, что у нас есть такие классные Tokyo Hotel и их классная музыка California Nights. До финала этого часа здесь Риана, Unfaithful, и через пару минут австралийские дивы Сиа, Кайли Миноук, Dance Alone.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
7: 12+.

0: Это Unfaithful. Это Мариана Мамми в финале этого часа на радиостанции номер один России. Да, мы готовы отправиться дальше в час новый, а там ожидается еще больше хитов и больше музыки. Всем приготовиться. Будем суим-суим вместе с командой BTS. Также впереди Alesso, Falling. Еще будет Russian Raul, Alejandro и Wizkid. Будем включать, будем продолжать это лето вместе с хитом Pongo.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: поддерживаем лето, так сказать, подкидываем эти дровишки в летний огонь. 21 июня сегодня, лето еще впереди. Надеюсь, что вы сделали красивую такую раскадровку лета, накидали себе красивых планов и желаю, чтобы они обязательно сбывались в компании лучших хитов здесь на Европе+. Впереди, правда, лучшее. Встретим шведскую хаус-мафию, крутейший хит «Don't You Worry, Child». Будет также Боб Синклар и Кайзер, тоже одна из классных летних тем в этом сезоне. «I Can Wait» и «Ava Max» тоже в деле. «My Oh My» совсем скоро. 14.20. Всем, кто отдыхает, всем, кто работает, но душой все равно отдыхает вместе с Европой Плюс. Вам классного уикенда.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада.
2: Саша, Сашка, Сашенька.
3: На самом деле, первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
2: Ну, ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
2: А во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
7: Отставьте разговорчики, когда друзья едят. Вкуснее помидорчиков огурчики хрустят. Набирайте больше впрок, все под марку «Знаток».
8: Только свежие огурчики, помидорчики, перчик и натуральные специи в овощных консервах марки «Знаток». «Знаток». Знаю, что выбираю.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину. 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
11: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
12: Европа Плюс.
13: Твоя свобода выбора.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
14: Урбан. Мамасита, мамасита, que bonita.
15: Мамасита.
13: Акустика.
16: Father, help me, do you understand?
13: Резиденс. Европаплюс.ру.
12: Больше хитов, больше музыки.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: I Can Wait, это Боб Синклар и Кайза на радиостанции номер один России. I Can Wait. Желаю, чтобы этим летом у вас обязательно было какое-то событие, вспоминая которое вы такие думаете, предвкушая которое вы думаете, I Can Wait, да, я не могу уже ждать. Хочу, чтобы это свершилось, чтобы это произошло. Если думаете, что такого события на это лето пока нет, запланируйте. Все еще успеете, еще лето в самом разгаре, все еще впереди. И лучшие хиты на Европе Плюс тоже впереди. Через пару минут с нами Offenbach, Miles Away. Будет также Gaulin, Moonlight и классный диджей Marshmello компании Indie Pop Rock группы Portugal The Man. Их хит на двоих Феникс. Меня зовут Макс Эллен. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Дорогой, ужин готов.
3: Как и наш новый дом.
2: С просторной кухней.
3: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
2: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
3: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компании «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат». Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Мобильное приложение «Европа Плюс».
2: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
3: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
2: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
3: Мобильное приложение «Европа Плюс».
2: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: немного полетать мысленно, просто отдохнуть и расслабиться под Сирилла и Дина Льюиса «Fall at Your Feet». Их уже ждем через пару минут. В эти 30 с нами также Nico & Vince, Am I Wrong, будет также Earbooks, Graceland, встретим Мото, а еще впереди Magic Root.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Осторожно, мод предупреждает. Это уже не намек, это уже серьезная заявка. Да, уже второй хит этого лета в копилке у мистера Мота. Намек на нас, Шаде. Что дальше? Лето только начинается. Да, всем остальным артистам, конечно, предупреждение. Ребята, нужно сверять дату выпуска трека, а не выпустил ли в эту же дату мод песню, если дату надо бы сдвинуть. А дальше здесь, на Европе Плюс, Sam Feld, The Ox, My Heart Goes. Также встретим Тиесто и Брена Грейс, Beautiful Places, и музыкальный проект из Австралии, которому ничего никуда сдвигать не надо, он просто классно чувствует музыку, он классные коллабы устраивает, на этот раз вместе с Дженни, участницей южнокорейского girls band Blackpink, Tame Impala сделали трек Dracula, стоит его дождаться, впереди.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине D1 в Клину.
2: Мебельный магазин D1. Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели D1.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
6: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дорогой, ужин готов.
3: Как и наш новый дом.
2: С просторной кухней.
3: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
2: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшино».
3: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Они будят Россию.
6: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
7: Смешать!
8: Встряхнуть!
7: И включить! Бригада
6: У! Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
9: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
10: Больше хитов, больше музыки.

0: новая работа из последнего студийника Dirty Blonde and New Religion.
1: Нет прекраснее союза, чем горох и кукуруза. Так и тянется рука к ним любого знатока. Зеленый горошек и кукуруза торговой марки «Знаток». Вкусно, полезно, недорого. «Знаток» – знаю, что выбираю.
2: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
3: 12+.

0: на подходе. All we got.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шоу.

0: Тусуемся. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
7: Клин станционная 10.
8: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
9: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанд от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
5: Для вас выгодное предложение.
4: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
6: Привет, я Антон Камолов.
7: Я Лена Обитаева.
6: Мы тебя слушаем.
8: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
9: По будням с 8 до 10 вечера.
10: Обсуждаем самые удивительные истории.
7: Говорим на самые актуальные темы.
9: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Доминик Файк только что на радиостанции номер один России. Да, мы поймали эйфорию с этим парнем. Классная работа, классная тема. Готовы идти дальше через пару минут. Здесь Дэйв и Тэмс. Такая романтичная история. Rain Dance. Встретим также Джастина Бибера. Sorry. А будет и Ваня Дмитриенко, который говорит: беги, беги. Беги ко мне на концерт «Лужники», который состоится 2 августа при поддержке Европа Плюс. Там будут все. Там будет много людей. 70 тысяч человек. Это невероятно, что сделает Ваню самым молодым российским артистом, кто собирает такое количество поклонников на своем концерте. Так что да, все бежим. И все, конечно, слушаем Ваню Дмитриенко уже впереди на Европе Плюс. Его ждут.
1: Реклама. Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
2: Моя супруга не очень любила мои поездки на рыбалку.
3: Да.
2: А теперь мы ездим вместе.
3: Просто я попробовала тушеное мясо, которое мой муж берет с собой. Это очень вкусно. Мой муж настоящий знаток.
2: Да, знаю, что выбираю. Тушеное мясо знаток.
3: Отличный выбор.
4: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
5: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
4: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, 2 этаж.
5: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
4: Магазин мебели «Д1».
6: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 20. 8 800 444 15 20.
7: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
8: Дорогой, ужин готов.
9: Как и наш новый дом.
8: С просторной кухней.
9: Да, а еще со школой во дворе, с собственным торговым центром и чудесными видами.
8: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
9: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать.
10: От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗСК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
2: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

Хорошенький такой апгрейд получился у Вани Дмитриенко. Его творческий путь от Венеры Юпитера до, если не металла, то до металлов добраться. Что будет дальше? Будет концерт в Лужниках 2 августа. И надеемся, все как мы любим.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Кино с 25 июня. Рассел Кроу.
3: Бабки, живо!
4: Я не из тех, кого грабят.
2: В дерзком комедийном триллере...
5: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес.
6: Категория 18+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: финале этого часа на радиостанции номер один России с хитом Waves. Надеюсь, что эти волны уикенда хорошо вас расслабили, и вы точно готовы услышать это шоу Weekend Star, Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 17. Европа Плюс.
1: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.
2: И сегодня с нами на Европе Плюс парень, который на сноуборде проделывает невероятные элементы. Он участник двух олимпиад, выступающий в дисциплинах слоупстайл и биг эйр, победитель этапов Кубка мира, многократный чемпион России Влад Хадарин. Влад, привет, всем добрый вечер.
4: Добрый вечер, ребята.
2: А ничего не напутал?
4: Нет, все по факту, все как было.
2: Yes. Слушай, у нас сегодня начинается астрономическое лето, да? Потому что самые-самые длинные дни, самые короткие ночи именно сейчас. И вроде бы, мне кажется, сейчас вот снег и все такое, да, как-то достаточно далеко, ну, скорее там на кону мифические пухососы, да, в Москве. Слышал, да, наверное.
4: Конечно.
2: Вот, или, как говорили Старки в одном сериале, зима близко, мы на севере.
4: Так, ну, во-первых, начнем с того, что так или иначе, даже в 4 часах на самолете у нас есть Сочи, Красная Поляна, где сейчас все еще есть возможность кататься на сноуборде. У нас там проходит лагерь Bonus Summer Camp от New Star Festivals. Вот буквально у меня друзья прямо сейчас катаются и продолжают наслаждаться сноубордом. А я, да, наслаждаюсь летом, длинными днями. Это то, что... На то, чем мы скучаем зимой, так как в снегу короткие дни и холод — это то, что нам как бы ближе всего по нутру.
2: Да, да. Слушай, ну а снег бы еще и пригодился, чтобы охладить другие спортивные страсти, да, потому что в самом разгаре мундиаль и чемпионат мира по футболу, и он какой-то, знаешь, вот в этом году абсолютно рекордный по бюджетам, по рекламным контрактам, да, по всему. Ты вообще как никогда, кстати, не хотел стать футболистом именно, да, что, а снег забрал тебя в плен.
4: Я думаю, что каждый ребенок так или иначе в какой-то момент своей жизни хотел бы стать профессиональным сноубордистом, да и в принципе мы все пинали мячик во дворах, вот, но я родом из Новосибирска, там снега у нас полно, и возможность была кататься круглый день, поэтому все-таки сноуборд как бы взял большинство.
2: Но зачем ты все-таки следишь?
4: Господи, да, конечно, следим за серфом, естественно, стараемся сейчас хоть и отрывками следить, в том числе и за чемпионатом. Вот сегодня будет вторая игра у Испании, посмотрим, как они сегодня все у них сложится.
2: Итак, с нами сегодня Влад Хадарин. Подключайте прямую трансляцию из нашей студии, пишите ваши вопросы о снеге, сноуборде и спорте в целом, а прямо сейчас Эбен Холлоу на Европе Плюс.
1: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Он одним из первых в мире выполнил элемент трюк фронтсайд 1800, да, то есть это 5 полных оборотов вокруг было своей дело. Оси. Влад Хадарин, сноубордист на Европе Плюс. И знаешь, вот вспоминая эти вращения, я так подумал, фигуристы ведь, да, они вот как там не мучаются, да, вот, но все-таки у них максимум четверной прыжок, и у них, по-моему, пятерной в принципе невозможно.
3: Да, да? Но они это делают гораздо быстрее. У них как бы от точки взлета до точки полета там буквально секунда. Мы еще там за свои 2-3 секунды, в принципе, можем управиться. А у них... Я вот недавно познакомился с Максом Кофтуном, один как бы легендарный спортсмен с фигурным катанием, и я впервые, можно сказать, вживую увидел, как выглядят эти тулупы и вращения, там двойное, тройное, и я в ужасе, как быстро это происходит. И на самом деле это не особо известный факт, но так или иначе мы стараемся, сноубордисты, хотя бы частично что-то брать от фигурного катания в том числе. Ну, по технике там есть пару нюансов.
2: Ничего себе. Вот это вот горизонтальные связи такие, да, прикольно. А, написано, что выполнил одним из первых. А вот это как? То есть, типа, там сразу толпа пыталась выполнить, да, и или так, типа, не поделили?
3: Нет, да нет, это, нет. Давайте уж не скромничать. Это было давно, это было в 2017 году, и я был первым в мире, кто сделал именно фронтсайд 1800. Потому что, по сути, отличие от других там людей, которые тоже уже на тот момент делали трюки, это противоположная сторона вращения. Если там многие сделали уже в правую сторону, то в моем случае это было в левую. И, соответственно, поставил точку в истории сноуборда мирового.
2: Ну, а чем обусловлено, в правую или в левую? Это вот это ты по желанию можешь выбрать, да?
3: Нет. Ну, естественно, у нас есть две основные стойки, то есть левой ногой вперед, либо правой. В моем случае левая, то есть я регуляр, и таким образом ты крутишься вокруг, как бы крутишься плечами вперед по часовой стрелке. Против часовой, извиняюсь.
2: Вот. Слушай, а нет такого вот, что, ну, достижение действительно уже такое давнее, а тебе все его так припоминают. Вот он, а ты такой, ребят, да вы поглядите хоть что, выделываю уже там на сноуборде, нет? Или ты с благодарностью к таким вещам?
3: Ну, смотри, и вправду, времени прошло очень много, и я хочу сказать, что за это время сноуборд, в принципе, прогресснул очень сильно. Сейчас вот эти 5 оборотов люди делают там в квалификации, и то, может быть, не пройдут даже в финал. Сейчас у нас и 6, и 6,5 оборотов есть. Это тогда, типа, там единицы делали, а вот за последние 8 лет уже произошел настолько большой скачок, что, по сути, каждый второй, там, ребенок, скажем так, может это уже делать. В любом случае, это я рад, что был одним из первых, кто, в принципе, проложил дорогу в такие высокие вращения, новые трюки. Вот. Собственно, это самое главное.
2: Это точно. Напомню всем, с нами сегодня Влад Хадарин. Говорим о сноубординге и не только. Скоро вернемся сюда, чтобы продолжить.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Slopestyle и Big Air, если вы не знаете, вот как я, заикаетесь в этом. Скорее всего, даже на доске-то не стояли. А Влад Хадарин, олимпиец, сноубордист в этих обеих дисциплинах с нами на Европе+. Плюс. Ну и давай по терминологии проясним. Вот Slopestyle — это вроде бы такая, знаешь, скейтерская это, значит, изначально штука, да? Вот, перила, все там, да, вот эти вот скачки. А, только вот здесь с привкусом не кустов и пыли там, да, в зубах, а снег. Если что не так.
3: Да. По терминологии, в общем, давайте начнем с Big Air, потому что это будет проще всего. Big Air, да. Оно говорит само за себя. Big Air, большой это прыжок. Это, по сути, трамплин там, на международных соревнованиях от 25 до 33 метров. Соответственно, там, время полета там, до 3-3,5 секунд на высоте там, 6 метров от, грубо говоря, земли. И, собственно, Slopestyle — это комбинация подобных трамплинов вместе в связке с

0: занимаешься, в общем, ты строишь свою программу самостоятельно. Обычно это 3 трамплина и 3-4 как раз джип-фигуры. Джип — это, собственно, перилы. Mm-hmm. Вот. Тебе не нужно никому объяснять, кто что-то хочет делать. У тебя абсолютная свобода своего, как бы, креатива. И именно поэтому я и люблю за это сноуборд. И мне кажется, ничего именно себе. Поэтому я и остался в нем так долго. Вот. И главное лишь учитывать, скажем так, общие тенденции трюков, чтобы результат, что является субъективным мнением судей по исполнению, амплитуде и там, другим критериям, выйдет в топ. Поэтому это как бы единственный критерий, о который нужно опираться, а так делай, что хочешь.
1: Меня вот смущает слово субъективное судейство, да, потому что и с тем же фигурным катанием, да, и с гимнастикой, да, всюду, где есть и субъективные, потом эти вот слезы, скандалы, то, что любят так журналисты, конечно же, да. Вот, есть этот элемент все-таки, должен понравиться судье.
0: Да, слушай, к сожалению, да, эта проблема всегда присутствует, чуть ли не на каждом соревновании. Будь то на мировых или в России, есть всегда недовольный спортсмен с недовольным тренером, которые подойдут и начнут разбирательство. Маловероятно...
1: Не, ну а чё?
0: Да-да-да. Маловероятно, что будет что-то изменено, но были прецеденты, когда вот прям настаивали, пересматривали повторы и как бы меняли оценку, тем самым образом давали возможность поднять как бы планку и, может быть, и выиграть.
1: Если вы пропустили начало, ищите нас в подкастах, читайте нас на сайте Европа Плюс. А прямо сейчас вы можете видеть нас в нашей трансляции в группе ВКонтакте на сайте Европа Плюс и в нашем мобильном приложении. У нас в гостях сноубордист Влад Кадарин, и мы скоро вернемся.
2: Говорим со звездами и слушаем музыку.
3: Weekend Star на Европе Плюс.

0: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
1: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
2: Впервые стал на сноуборд еще в детсадовском возрасте, если я не ошибаюсь. А почему вот выбрал доску, а не лыжи? Прямо сейчас узнаем у Влада Хайдарина. Ну и правда, почему? Ну как вроде бы так вот...
3: Пробовали одно и другое. Я лишь помню отчетливый момент, когда первый раз попробовал лыжи, и меня все время развалило.

0: поворачивала спиной вперед. И да. меня это подбешивало. Я прям не мог с этим совладать. Может быть, просто еще слишком маленький был. Вот, но это прям отчетливый момент единственного, когда, раза, когда я попробовал лыжи. Потом, естественно, на протяжении моего детства были и другие виды спорта. Хоккей, гимнастика, карате, сплавание. Это как бы все мы там были. Вот. И в какой-то момент я попробовал кататься на сноуборде. Меня поставил мой отец в Новосибирске, когда мне было 5 лет. И не знаю, прям с первого проезда, я помню этот спуск, я пристегнул доску, и буквально по этой горской, у нас там склон 200 метров буквально, и по прямой, без тормозов, не понимаю вообще, как контролировать этим снарядом, но мне дало настолько много как бы эмоций и восторга, что я решил, блин, я хочу этим продолжить, по крайней мере, заниматься сейчас. Я прям хочу, давайте дальше будем кататься, пробовать и посмотрим, через чего это выйдет.
1: Ну, ты в спортивном плане был прилежным учеником или такие мотивационные тычки все-таки получал? Так, сынок, надо работать. Мальчик, это не шутки, да. Это все no pain, no gain, да.
0: Да, я могу точно сказать, что я был гиперактивным ребенком, поэтому мне бы дурь бы выбить из меня. Поэтому, естественно, были наставления со стороны моего отца по определенным деталям, которые в последующем повлияли очень сильно на мою общую подготовку как сноубордист. Ну а глобально, как я и ранее сказал, сноуборд — это так чистый холст, где ты можешь рисовать как хочешь. И поэтому, если там в школе нам сдают рамки, нельзя это, нельзя то, тут приходишь и делаешь вот именно как чувствуешь,
1: творчество.
0: Как творчество, да, именно творчество.
1: А у тебя еще есть отличная возможность сравнить разные, наверное, разные подходы тренерские, да, потому что ты и с итальянцем Давидо Чиконе,
0: Давидо
1: Чиконе работал, и нашу тренерскую школу неизбежно знаешь. И вот есть этот какой-то вот пресловутый разрыв, что у нас более суровый спорт такой, да, там почеловечнее немножко.
0: Я прекрасно понимаю, откуда ноги растут с таким жестким подходом. И вправду наша советская школа, она прям такая серьезная, там как бы все очень строго. Так или иначе, в сноуборде это экшн-спорт. Тут через боль, через, скажем так, недовольство ничего не построишь. Тут все зависит буквально.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшино».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
5: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
4: а эмоции заменили лайки и смайлы.
5: Я Антон Камолов.
4: И я Лена Абитаева.
5: Предлагаем тебе живое человеческое общение
4: на самые интересные темы.
6: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Его зовут Влад Хадарин, он участник Олимпийской сборной России по сноуборду, и он на Европе, Европе плюс. Слов минимум, информации максимум, вопросы кратко, ответы как захочешь. У тебя есть кто-то, кого бы ты мог назвать принципиальным соперником? Или такого нет, знаешь, вот прям вот типа...
3: Я всегда наблюдал за Маркусом Кливлендом, это спортсмен из Норвегии, он легендарный сноубордист, и всегда старался держаться с ним наравне и прогрессировать так, чтобы были результаты больше, лучше.
2: Как часто приходится тренироваться в сезоне? Ежедневно, как минимум? Или это все-таки миф, так нереально, ежедневно на сноуборде там только?
3: У нас многое зависит от погоды. Если будет 2 недели солнца, вынь да положь, но нужно пользоваться этими днями, так как потом может быть там 2 недели плохой погоды, и мы просто будем сидеть дома. Понятно, что физически сложно так долго держаться, но обычно там 3 через 1 — это классический режим.
2: Где был на твоей памяти самый комфортный снег для катания? Это вообще как бы зависит от региона или от оборудования скорее даже?
3: Снег, свежий снег всегда везде прекрасен. Если говорим про вот который только что выпал, это Япония. Япония, там легендарные осадки, да. Очень большое количество снега, и оно продолжает сыпать изо дня в день. Поэтому я думаю, в этом плане Япония. Если говорим про трассы, там как бы все тратрачено, красиво, Роза Хутор — это тоже место, где мне нравится кататься.
2: Я спрашивал уже, но уточню еще. Часто ли меняют все-таки регламент соревнований? Знаешь, в каком смысле? Нашел какую-то фичу, а тебе... Ага, нет. Вот это вот теперь нельзя делать.
3: Нет. Так на самом деле регламент позволяет делать все. Так или иначе,
2: классно,
3: уже понятно, что после того, как будет сделан твой трюк, твое исполнение, ты узнаешь, насколько окажется ценным этот трюк в глазах судей, и на будущее будешь знать, имеет ли смысл продолжать его делать.
2: Музыка для сноуборда, что-то есть в ушах при этом, да? Не знаю, там белый снег и индастриал или дэт метал там какой-нибудь.
3: Ой, я вообще люблю всего понемножку. Много раз пробовал кататься с музыкой, но, к сожалению, не прижилось. Мне нравится, как слушать там, ветер, скорость, это, понимаешь, да. Это способствует.
2: Это своя музыка.
3: Да, вот. И я почему-то всегда расценивал музыку как отвлекающий какой-то фактор, и не хотелось бы там потом проиграть и там, блин, из-за музыки, из-за того, что не услышал чего-то там, скорости перебрал, и потом винить музыку, так, а музыку мы все любим.
2: А музыка про сноуборд. Я только вот Guana Ape вспоминаю, Lord on Boards. И что-то вот как-то больше и нет вроде бы, да?
3: Слушай,
2: музыканты, ёлки-палки.
3: Очень хороший вопрос. Нет, я тоже не воспроизведу хоть даже одну песню, связанную со сноубордом. Интересно, надо будет поизучить.
2: Джордж Вашингтон, Джеймс You Beautiful, Блант и Артур Шопенгауэр, а также звезда Твин Пикса и фильма Фли Кайл Маклахлин. Все они родились в один день с тобой 22 февраля. В разные, понятное дело, времена. С кем бы из них пообщался с особым удовольствием? Шопенгауэром, небось, философию развел бы.
3: Слушай, я не знал, к чему ведешь вопрос. Я же просто ошалел. Типа, к чему ты называешь эти имена?
2: Кто эти люди?
3: Слушай, мне реально, повтори хотя бы несколько, потому что я не обникал даже. Я говорю, в чем вопрос?
2: Ладно. Они просто твои. Они тебя поздравляют с днем рождения 22-го, вот так скажем. Честно
3: и отмечаем.
2: Откровенно на все вопросы отвечает наш гость Влад Хадарин. Продолжим сразу же после мото. Случайности не случайны на Европе плюс.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Спортсмен, сноубордист Влад Хадарин сегодня с нами на Европе Плюс. И давай еще про сноуборд, знаешь, с какой точки зрения. А как он сейчас у нас в России с ним дело обстоит? Это какой-то вот комьюнити большой? Или вот, как мы говорили, это творчество, спорт скорее одиночек, да? И вот нет такого прям вот движа.
2: Так, ну смотри, нет. Сноуборд в России жив, это 100% факт. Понятно, что по сравнению с другими видами спорта, там как гимнастика, хоккей, он в размер гораздо меньше. Но у меня много друзей, у которых сейчас есть школа по сноуборду, и у них загружено зимой колоссально, даже в самой Москве. Я тебе больше скажу, есть в Крылатском, скажем так, искусственное покрытие, по которому можно кататься, в том числе и летом. И даже сейчас есть люди, которые с удовольствием пойдут и там пару часиков, но потренируются сноуборду. Плюс есть летние тренировки на батутах. В общем, все это живое, и люди с удовольствием приезжают и катаются на сноуборде.
1: Я живу не так далеко от одной горнолыжной трассы в Подмосковье. Она сейчас не работает, правда. Но и видел однажды, когда она работала, такую картину, что сноубордисты катались отдельно. И там, где нет подъемников, и потом сами поднимались. Я говорю, а что это у вас так? А нас не пускают на лыжные трассы. Говорят, что мы их портим. Это был чистой воды произвол. Могут кататься сноубордисты вместе с лыжниками?
2: Могут. Но это не первый раз. В Штатах были такие... Сейчас не знаю. Скорее всего, все еще существует... буквально курорты, на которые сноубордистам нельзя приезжать.
1: Просто это... опасны, потому что летят, да?
2: Да, это война лыжников и сноубордистов, она всегда есть и всегда будет. Я, это, знаешь, наверное, две разные культуры, так или иначе, и сноуборд, в принципе, как бы такой панковый экшен с дороги, с улиц, и а лыжи, так или иначе, это светская хроника, это как бы элита, и думаю, на этой почве были не разногласия в своей эпохе, и поэтому, собственно, вот...
1: Это вот отголосок такой, значит, да.
2: Да.
1: Интересно рассказывать, но вот бы сначала послушать. Заходите в наши подкасты и читайте нас на сайте Европы Плюс. Там же есть фоточки из студии. Влад Хадарин сегодня с нами, и мы скоро вернемся.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star. С Александром Генерозовым.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин. Станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться.
8: Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
9: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
10: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
11: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
12: Подробности на europaplus.ru.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Сноуборд был включен в олимпийские виды спорта менее 30 лет назад, но уже стал неотъемлемой частью самых главных спортивных соревнований. Влад Хадарин, сноубордист и олимпиец на Европе Плюс. Да, у тебя две олимпиады записаны в твоей, наверное, спортивной книжке, да? И вот вроде бы сейчас у нас налаживается потихоньку отношение с МОК. И твои личные планы на французские Альпы 2030 как-то оформляются? Или это очень еще далеко и...
3: У нас только-только отгремела Олимпиада в Италии, в которой я очень хотел выступить, но, к сожалению, не успели договориться с Федерацией зимних видов спорта насчет нейтрального статуса. Но, так или иначе, у нас 4 года впереди, есть много времени подумать и подготовиться, и, естественно, с удовольствием бы выступил и там.
2: А как у вас выглядит вообще олимпийский отбор в вашем свободолюбивом и таком незаформаленном виде спорта? Да. Да? Слово такое есть, не знаю.
3: Как ни странно, мне складывается такое впечатление, что отбор гораздо сложнее, чем у других видов спорта. Во-первых, у нас конкуренция у парней огроменная, а всего лишь 30 человек едут на Олимпиаду. У тебя квалификационный период занимает, по сути, 2 сезона, и тебе нужно оказаться по общему рэнкингу в топ-30. Очки ты зарабатываешь, выступая на Кубках мира, и в зависимости от результата получаешь определенное количество, что и позволяет тебе быть в топ-30. Вот. Раньше было топ-40, было попроще, но, я так понимаю, по своим причинам разным, не могу сказать почему, было принято решение сократить до 30, и вот борьба стала еще накаленнее.
2: Да, такие голодные игры, как-то игра в кальмара, да. А этот опыт Олимпийских игр, это вот что-то такое теплое и светлое, которое всегда с тобой, вот, да, вот ты вспоминаешь, и все, я там. Я был.
3: Конечно, Олимпиада — это, по-моему, самый главный старт для спортсмена в принципе. Это праздник для всех, и наблюдать, когда за тобой, за тебя болеет вся страна, и ты представляешь, как бы... Там, где ты родился, это уникальный опыт на такой огромной арене. Ну и, в принципе, естественно, так как это все сделано для нас, для спортсменов, там по многим причинам очень интересно, весело, знакомство с новыми спортсменами, новый опыт, это незабываемо.
2: Да, еще общение же. Это Влад Хадарин, и он с нами на Европе Плюс. Послушаем прямо сейчас недавно выступавшего в Москве Джейсона Деруло и вернемся сюда. Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.

0: зажигают и рассказывают на Европе Плюс.
1: Да, и мы продолжаем Weekend Star со сноубордистом Владом Хадариным, конечно же, на Европе Плюс. Знаешь, я тут увидел короткое видео, шорт, рилс, неважно, в котором сравнивают ракетки для пинг-понга. Да, внезапно, где сноуборд, где пинг-понг. Но типа вот за $5 там она такая, да, там типа барам-барам-барам, за 30 она уже вот такая, а за 150 там уже, знаешь, прям сначала прилипает мячик, потом он точно летит. И вот да, вот это есть вот гигантская разница. А в вашем оборудовании, в сноуборде, вот сноу начального уровня и профессиональный твой, вот он, тут небо и земля тоже, вот такая же огромная разница.
2: Безусловно, у нас тоже присутствует разница в инвентаре. Там, ботинках, крепления сноуборда. Если мы говорим про сноуборд, цена строится в основном из-за материалов. Есть скользяк, это то, почему, собственно, и скользит доска по снегу. Она может быть сделана из разных материалов. И та, которая едет фактически быстрее, скользит лучше и стоит дороже. Вот. Плюс мы также акцентируем внимание на материалы, которые используют внутри доски. Обычно дешевые доски, у них шанс, то, что они сломаются там, во время трюка или, в принципе, во время катания гораздо выше. Вот. Ну и, в принципе, за все это время есть бренды, которые себя зарекомендовали по качеству, по сроку службы, и ты как бы стараешься просто подбирать под себя доску тех брендов, учитывая твой стиль, то, где ты хочешь на самом деле кататься. Потому что в моем случае доска мне необходима жесткая, реактивная, чтобы как бы выдерживала нагрузки, давление, сопротивление. Как бы. А для людей, которые начинают кататься и занимаются как бы любительски сноубордом, можно доску и подешевле, потому что и помягче, например. Она не будет играющий, более свободно, более легко в управлении. Вот. Ботинки тоже отдельная история. Там как бы из-за материалов, из-за срока службы, системы. Сейчас еще много разных систем с обыкновенными шнурками. Система Boa, закручивающая такой как бы мельница на тросиках. У нас есть новая система Step In, которая позволяет, грубо говоря, сноубордический ботинок буквально вставить в крепление без каких-либо
1: танцев с бубнами, да?
2: Да, крепежей ты буквально поставил и поехал, что для многих туристов облегчает отдых.
1: А, ну это все-таки такая, для начального уровня, типа, да, чтобы, да, не бойся, все просто.
2: Да. Да, нет, это для тех, кто не занимается профессионально. У меня есть друзья, которые пробовали и делали даже трюки, но риск, что, не дай бог, нога у тебя выскочит, гораздо больше, чем в обыкновенных креплениях, поэтому мы, спортсмены, предпочитаем классику.
1: Это Влад Хадарин, и он сегодня с нами на Европе Плюс. Послушаем отличную музыку и вернемся сюда. Да.
0: Weekend Star. Звезды зажигают и рассказывают на Европе Плюс. Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Воскресный вечер. И, друзья, да, Европа Плюс, такие, как Влад Хадарин, сноубордист. И вот сейчас грустноватую немножко такую песню Риалто слушали. No one leave the discotheque alive. Но, тем не менее, вот сложно ли заглядывать за спорт? Вот когда вот, ты не сможешь уже быть в спорте, да? И что тогда? Как тогда?
3: Ох, так далеко я еще не заглядывал. Я осознаю, что рано или поздно будет тяжело выступать на соревнованиях, быть конкурентоспособным новому поколению. Но благо сноуборд, он разнообразный и дает возможность кататься дальше сноубордом и вне соревнований. Обычно как бы продолжение твоей карьеры выглядит в формате там фильмов, видеопроектов. Мы вот, например, сейчас разрабатываем спецпроекты с Винлайн, что теоретически должно быть грандиозно, что позволит нам поднять наконец-то сноуборд российский с колен и сделать еще более массовым его. Да. Естественно, это могут быть там твои проекты, соревнования для нового поколения и много другого, связанное с медиа-составляющей, связанное с твоим именем, школа, бренд, чтобы на самом деле все, что угодно. Вот. А дальше
2: Повезет.
3: Как повезет.
2: Ну что ж, удачи тебе. И спасибо тебе огромное за то, что к нам приехал. С тобой очень кайфово говорить. И я думаю, что мы еще увидимся.
3: Спасибо вам.
2: Влад Хадарин провел этот вечер с нами на Европе Плюс. Ну а я жду всех ровно через неделю в 17.00 с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока-пока.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

0: Рашин и Рау Алехандро на Европе Плюс и Понго. 18:19 в Москве. Ну, у нас все по-летнему, все в режиме уикенда, так что продвигаемся далее, не скучно. И под лучшую музыку, разумеется, куча классных хитов впереди. Услышим Ба Индиак, Чой Мота, Шаде и дождемся через пару минут Кунгс и Дайв Лос Лондон Гэлакси на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь.
3: Рабочий бит.

0: получается.
1: Но подожди, а вот «Oops, I did it again», не помнишь, откуда это? «Oops, I did it again».
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
1: Вообще нет.
0: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь, все.
1: Это же песня Жека Воробья.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада У.
4: Реклама. Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
5: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: 20А и деревня Белавина 20А. Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса 20А и Волоколамское шоссе 25, строение 7.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Кузьмич, откуда уха? Мы ж только что на рыбалку приехали.
3: Так рыбные консервы всегда под рукой.
2: Кузьмич, ты знаток. Ну, за уху.
3: Рыбные консервы торговой марки «Знаток».
0: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Баинди, Хчой, мод на Европе Плюс. Классная вещица Шаде. Ну, надеюсь, вам будет что вспомнить после этого уикенда. Отлично отдохнули, подзарядились, готовы к новой неделе. Завтра, если что, в понедельник подзаряжайтесь еще и с утра. Бригада У будет здесь с 7 до 10 на Европе Плюс. Вэлл и Вики. Все очень нескучно, как всегда. Пока же заскучать не даст Бруно Марс. Услышим I Just Might и дождемся French Montana. Ever Since You Left Me на Европе Плюс.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: Европа Плюс.ру.

0: Ever Since You Left Me. Очень стильный трек от French Montana на Европе Плюс. Ну, если нравится песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит Топ 40. Там все начинается по новой, так что welcome на сайте europaplus.ru. Заходите, голосуйте за любимые треки. А пока же впереди у нас Pitbull, I Know You Want Me. Дождемся Сабрину Карпентер, Эспрессо, через пару минут.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. Let me take you dancing.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Питбул на Европе Плюс. I know you want me. В финале этого часа. Ну, все what you want в плане классной музыки у нас далее. На старте нового часа Sony Fandera, Think About Us и много других классных хитов. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

0: Tokyo Hotel на Европе Плюс, California Nights. Ну, за окном не Калифорния, конечно, но вечера и ночи тоже у нас что надо. Сегодня, кстати, самый длинный день, самая короткая ночь, так что можно отметить это событие при желании. Продвигаемся далее, отмечать будем под лучшую музыку вместе с Tame Impala, Дракула. Вот кто недоволен, наверное, больше всего этим событием, услышим скоро эту вещицу. И дождемся Minnelli, R-City, Disturbia совсем скоро.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и...

0: качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2, дробь 11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
1: Отставьте разговорчики, когда друзья едят. Вкуснее помидорчиков, огурчики хрустя. Набирайте больше впрок, все под марку «Знаток».
2: Только свежие огурчики, помидорчики, перчик и натуральные специи в овощных консервах марки «Знаток». «Знаток». Знаю, что выбираю.

0: 15А и деревня Белавина 20А. Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: На ближайшие 45 минут уделим время исключительно хитам. Без остановок будем продвигаться здесь, на Европе Плюс. С нами в это время Кельвин Харрис, Satisfy. Слышим Боба Синклара и Кайзу, I Can't Wait. Али Фарвен, Рене Миллер, Body Talk. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф не сломан.
2: Саша, Сашка, Сашенька.
3: На самом деле, первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
2: Ну, ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
2: А во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
7: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
11: Ты ma béquille, mon carglass qui répare. Ты mon attel, mon calmant, mon épar. Ты mon futur qui tuera mes axes.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 20:00 в Москве.

0: Кельвин Харрис на Европе Плюс и Satisfy, как всегда, весьма гениальные вещицы. Ну, если кому-то нужно побольше гениальной электронной музыки, всегда можно включить подкасты Top Club Chart и Residence на сайте europaplus.ru, так что welcome, заходите, там много действительно классных дэнс-треков. Пока же, впереди у нас Avalon Roxton, Vertigo, и дождемся мото, намек на нас, скоро-скоро.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Большой нон-стоп заряжаем на Европе плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Биби Рекс и Faceless and New Religion. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Услышим Offenbach, Miles Away. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
4: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа
0: плюс. Дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 9 вечера.

Биберяк, Say Faceless на Европе Плюс, New Religion. Ну, что-то новое у нас впереди, по крайней мере, новая неделя, это уж точно. Так что продвигаемся не скучно, под лучшую музыку. Завтра, если что, кстати, с утра просыпайтесь пораньше, если нужно подзарядиться. Бригада У будет здесь с 7 до 10. Вэл и Вики тоже возвращаются после выходных. Так что welcome, бригада У на Европе Плюс. Завтра пока же здесь елка, услышим проще. И дождемся Tokyo Hotel и Love Who Loves You Back совсем скоро.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Вам больше отличных хитов заряжаем на Европе Плюс. Ближайшие 45 минут без остановок. Ловите в это время Marshmallow, Phoenix, Heaven и Aragon тоже здесь. I Run. Слышим Алана Уокера, Broken Strings. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шоу.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 22:00 в Москве.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Чем больше хитов, тем лучше, поэтому заряжаем нон-стоп на Европе Плюс 45 минут без остановок. Впереди в это время послушаем Тэйм Импала и Дженни, Дракула, Али Фарвен и Рене Миллер тоже здесь. Бонни Так, Эбен, Холлоу и много других ваших любимых треков. Впереди скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 23:00.

0: Кальвин Харрис и Джази на Европе Плюс. Satisfy. 23 часа и 34 минуты в Москве. Надеюсь, к этому времени вы уже полностью удовлетворены этим уикендом. Отлично отдохнули. Завтра, если что, подзарядиться нужно, то просыпайтесь пораньше. С 7 до 10 здесь бригаду Вэл и Вики разбудят вас здесь на Европе Плюс. Пока же продвигаемся далее вместе с группой Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Avalon Roxton через пару минут. Vertigo. Дождем. Европа
1: Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. Знаем в это время Медуза, Don't Wanna Go Home. Мы слышим суперхит от BTS, Swim. Zayn тоже здесь, и Die For Me. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
0: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Европа плюс точка ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

Стартует новая рабочая неделя, и перед первым рабочим нужно немного поспать. Don't wanna go home — это Медуза и Генри Камомилл на Европе Плюс. Ну а тем, у кого планов на грядущее утро нет, то смело остаемся с нами. Встречаем Боба Синклера и Кайзо, работу I Can't Wait, Бритни Спирс, одной из главных ее работ Toxic, и услышим таких ребят, как Кунгс, Теофилус Лондон и трек Galaxy. Все это поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет каждому.

I can't wait. Вот такой совет от Боба Синклера и Кайзе здесь на Европе Плюс. И действительно ждать ничего не будем. Пойдем далее. По пути к нам присоединятся Френч Монтана и Макс Био. Немного послушаем трек Ever Since You Left Me. Чуть раньше король соул-музыки Тедди Свим с хитом Mr. Know It All и Сони Фадера Think About Us буквально через 3 минуты на Европе Плюс.

Играем суровой музыки из Техаса. Post Malone, Cold. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас! Красивая история от Мота только что в наших приемниках, но давайте все-таки сменим немного направление, добавим музыки более подвижные, послушаем зефирку Marshmallow в компании Portugal Women, трек Phoenix. Чуть раньше будет еще один Phoenix, но уже от Beowulf, но сперва с нами Cyril и Dean Lewis, работа под названием Fall at Your Feet, не пропусти.

Мэн, которые очень даже удачно объединились и представили совместное творение «Феникс», которое сейчас активно покоряет все чарты планеты. И будем надеяться, что это была не одноразовая акция, и ребята нас еще как-нибудь порадуют подобными хитами. Следующий на очереди — Биби Рекс и Фейтлис, тема в жанре «Dance», «New Religion», еще «Flight Facilities», трек «Trouble» и «Алекс Уоррен» с очень даже приятной на слух вещицей. «Fever Dream» не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сторону ничего лишнего, исключительно суперхиты. Обещаю, услышим Хужели Солта Джамейкан. Также бабалом с легким драмом, бейсом, Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн, On the Break of Dawn. И послушаем Алле Фарвина и Рене Миллера, Body Talk. А до финала часа с нами Келлин Харрис с треком Summer и Сиа, Кайли Миноук, Дэнс Эллен.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 2:00.

0: немного афробита и танцевальной электронной музыки. И на выходе получаем отличный хит «Jamaican» Хужели Солта на радиостанции номер один в России. Предлагаю сохранить эту солнечную атмосферу и далее послушать Доминика Файка, хит «Baby Doll». Еще захватим Мишу Миллера, Алекса Вилея, одну из самых моих любимых песен «Бам-бам». Только прежде свое музыкальное слово возьмут продюсеры Эвелон и Роксон, которые раздадут стиля здесь максимально. Трек «Vertigo» уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Disco X on my

Baby Doll. Ответная работа Доминика Файка, которая увенчалась успехом практически сразу на выходе и взлетела на вершины чартов по всей планете. И наш Еврохит ТОП-40 не исключение. Восьмая строчка и всего за 5 недель. Окей, 2.33 в столице. Продолжим коротать эту ночь в компании Европы Плюс и в компании Лиани Калу Маскота под хит Стей. Побалуемся новинками. Здесь появятся Тейм Импала и Джези с треком Дракула. И добавим электронной музыки из Франции. Оффенбах, работа Miles Away уже на подходе. We'll be right back.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Rock and Strings. Я, ребята из Австрии, клан Карасел с электронной темой Ride. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе+.